0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 30 июля. Католическая церковь чтит память святого Петра Хрисолога, епископа Равенны, учителя церкви. Петр Хрисолог родился в 450 году в итальянском городе Имола. Сохранились тексты его проповедей, которые историки читали с таким большим вниманием, что прозвали его Хрисологом, то есть Златословом. Проповеди святителя очень короткие, в отличие от проповедей Иоанна Златоуста, которые мерились часами, Петра Златослова – минутами. И некоторые богословы считают, что здесь уже прослеживаются элементы отличия между Востоком и Западом. Сохранилось послание Петра ересиарху Евтихию, которым епископ Петр пишет: «Когда в земной церкви раздоры, на небесах печаль». Учителем церкви святого Петра Хрисолога провозгласил папа Бенедикт XIII в 1729 году. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Крушинского Иосифа. Он служил в Украине, профессор Саратовской семинарии, арестован в 1932 году, был в ссылке в Казахстане и в Сибири, погиб 31 июля 1940 года. О милосердии прошу Тебя, Господи.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Папа Лев XIV приветствовал участников 7-го международного семинара по церковной коммуникации, который в эти дни проходил в Папском католическом университете Чили в Сантьяго. Конференция на тему «Вызовы искусственного интеллекта» собрала специалистов по коммуникациям, пасторских работников, ученых и представителей духовенства из стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В центре внимания участников оказались этические, культурные и религиозные аспекты применения искусственного интеллекта в свете энциклики Льва XIV «Magnifica Humanitas». Работу форума открыло послание Святейшего Отца. Прежде всего он призвал поместную церковь стремиться развивать коммуникацию, которая перед лицом новых возможностей технологического развития умеет хранить человеческое достоинство и ставит любой инструмент на службу истине и добру. Епископ Рима возносит молитвы, дабы Святой Дух просветил размышления участников и помог им ответить на вызовы времени с мудростью и ответственностью, чтобы церковная коммуникация способствовала встрече между людьми и возвещению Евангелия. Открывая заседание, архиепископ Сантьяго де Чили кардинал Фернандо Наталио Чомали Гариб обратился к теме социальных сетей. Эти пространства подлинно человеческие, поскольку отражают эмоции, связи и конфликты людей. Все, что происходит с нами, происходит и там. Иерарх предложил 4 ключевых критерия для коммуникации: истина, благо, красота и польза. По его мнению, энциклику

Вавилон, заявил кардинал. Эту же мысль иерарх развил позже в проповеди на Святой Мессе, назвав «Magnifica Humanitas» христологической энцикликой. Он призвал к вдумчивой и рассудительной коммуникации, при которой искусственный интеллект всегда служит человеческому достоинству.

С 24 по 26 июля в Университете Святого Фомы в Маниле проходила 12-я конференция, посвященная новой евангелизации. Главной темой стало филиппинское слово «санкай», которое переводится как «дружба». Лейтмотивом для размышлений и дискуссии послужил стих из Евангелия от Иоанна «Я назвал вас друзьями». Конференция собрала духовенство и мирян, которые делились личными историями о том, как подлинные дружеские отношения помогают менять жизнь людей и способствуют развитию общества. Многие отмечали, что в современном мире, страдающем от поляризации, раздоров и геополитической напряженности, важно поддерживать глубокие дружеские связи, а не просто обзаводиться контактами. Выступая с докладом, кардинал Луис Антонио Тагли подчеркнул, что настоящая дружба требует открытости, терпения и мужества говорить правду с любовью. «Не бойтесь строить дружеские отношения», — сказал он. «Семена братства, которые вы сеете сегодня, станут жатвой призваний в будущем. Настоящие друзья — не просто источник радости и утешения, но спутники, которые имеют смелость сказать то, чего ты не хочешь услышать». По его словам, у дружбы есть миссионерское измерение. Она способна открывать лик Христа и Церкви. Забота о творении и друг о друге — это конкретный ответ на Божью любовь. Иерарх также напомнил, что любая истинная дружба начинается с Христа. Он первый называет нас друзьями. Размышляя над темой конференции, архиепископ Манилы кардинал Хосе Адвинкула призвал участников принять стиль евангелизации, укорененный в терпеливой поддержке человека на пути веры. Вдохновляясь примером Девы Марии, он отметил, что христианская дружба отличается кротостью, верностью и взаимопомощью. Мария напоминает нам, что в истинной дружбе любовь никогда не принуждает, она сопровождает. Настоящие друзья знают, что такое ожидание, ведь и оно является выражением любви. Архиепископ призвал верующих поддерживать и сопровождать тех, чей энтузиазм веры ослаб, уповая на то, что Бог продолжает терпеливо действовать в каждом человеческом сердце. «Миссия Церкви укоренена в отношениях с Христом», — подчеркнул он. «Иисус назвал нас друзьями, а не рабами. Мы друзья, которые разделяют Его миссию. В Церкви, построенной на искренней дружбе, никто не будет вынужден идти в одиночку». Организаторы отмечают, что тема конференции выбрана не случайно. Она отражает работу Синода о синодальности, который призвал Церковь углублять отношения с Богом, друг с другом и со всем творением. В мире, страдающем от разделений и войн, конференция призвана помочь верующим открыть дружбу как путь к общению, взаимной поддержке и евангелизации.

Институт религиозных дел, который в СМИ часто называют Ватиканским банком, опубликовал отчет о финансовой устойчивости за 2025 год, подтвердив свое обязательство продвигать прозрачное, ответственное управление финансами, всецело следуя социальной доктрине католической церкви. Документ свидетельствует о содействии Института религиозных дел экономике, поставленной на служение человеку.

человеческому достоинству и общему благу. Это происходит благодаря внимательному отбору финансовых инструментов, а также инвестиций, выбранных с учетом принципов католической веры. Они полностью исключают предприятия, вовлеченные в деятельность, которая наносит ущерб человеческой жизни, окружающей среде, обществу и добросовестной политике. За 2025 год чистая прибыль института составила 51 миллион евро. 36% предназначены для Святейшего Отца, 23% для персонала и 14% для поставщиков. Оставшийся доход направлен на укрепление активов института и его устойчивости в долгосрочной перспективе. Прибыль от управления вверенными активами составила 142,5 миллиона евро, способствуя тем самым общественной и финансовой миссии института в поддержку Вселенской Церкви. В 2025 году персоналу Института религиозных дел было предложено более 2700 часов обучения, в том числе 300 часов, посвященных прозрачности, рискам, аудиту, а также обучение религиозного характера. Институт проводит кампанию финансово-экономической грамотности, адресованную 300 клиентам. Занятия направлены прежде всего на поощрение финансовой культуры, соответствующей католическим этическим принципам. 2025 год был охарактеризован особым обязательством по экологической устойчивости. Процесс оцифрования был ускорен, появилась услуга интернет-банкинга, а закупки бумаги сократились на 37%. Институт религиозных дел – это единственное финансовое учреждение, уполномоченное вести свою деятельность в государстве Граде Ватикан. Он обслуживает более 12 тысяч клиентов, несущих служение в католической церкви более чем в 110 странах мира.

предлагаем вашему вниманию заключительную часть передачи из архива Радио Ватикана «Святейший престол в международном сообществе. Специфика и миссия».

Святейший престол не является собою политическую власть, но представляет власть нравственного характера, которую невозможно игнорировать и в международном контексте. Папа и его сотрудники осознают возложенную на них задачу в этой среде, и они каждодневно заняты тем, чтобы распространять слово Святейшего престола и делать все, дабы оно на международной арене было верным отражением евангельского послания. Вот те приоритеты, какие Святейший престол проводит в жизнь. Защита прав церкви и верующих. Гарантировать условия, хотя бы минимальные, которые позволяют проведению христианской жизни, не только выживанию, но и здоровому существованию и развитию. Поэтому Святейший престол неизменно защищал на международных форумах свободу и право на свободу религии в деятельности ООН и Совета безопасности и сотрудничества в Европе. Продвижение дела защиты мира во всем мире при двух условиях. Мир созидается посредством объединения людей вокруг возвышающих их целей. Мир не есть только плод разоружения, но и того доверия, какое возникает между людьми, чувствующими себя братьями. Этика в международных отношениях, базирующаяся на четырех принципах. Первый принцип – правда, истинная природа человека, объект устремлений и усилий ответственных политических деятелей, не должна приноситься в жертву политическим интересам или становиться объектом компромиссов. Второй принцип – свобода. Государство существует для того, чтобы создавать и обеспечивать условия, позволяющие каждому гражданину реализовать себя в своих личных и коллективных устремлениях. Третий принцип – справедливость. Чтобы добиться более человечного мира, где каждый призван взаимно давать и получать. И четвертый принцип – солидарность, которая должна была бы побуждать богатые страны в материальном и духовном отношениях помогать менее удачливым странам. Не следует видеть в бедных странах всего лишь клиентов или дерзких должников. В нынешнем международном контексте, утверждает монсеньор Таран, первостепенные устремления дипломатии Святейшего Престола направлены на помощь международному сообществу в восприятии нового видения международного порядка, с учетом как все еще существующих серьезных препятствий на пути мира, так и возможности их преодоления, какая открывается благодаря диалогу. Если сегодня Святейший Отец столь настаивает на диалоге, это объясняется тем, что только диалог в состоянии устранить подозрения, разделения и противостояния. В таком новом видении международного порядка первостепенное место занимает взаимное доверие, благо, необходимое для мирного сосуществования человеческой семьи. Диалог в наше время гарантирует эволюцию современной цивилизации. С прогрессом массовых коммуникаций, становящихся почти мгновенными, обостряется сознание единства и общности судеб человеческой семьи. Но такая мгновенность коммуникаций будет прогрессивным явлением для пользы человека, только если она будет возрастать вместе с взаимным доверием. В своей дипломатии Святейший Престол стремится стать средством, чтобы разделить великий опыт и духовные чаяния народов, чтобы понять одушевляющие их ценности, помочь избежать конфликтов, порождаемых часто равнодушием, непониманием и отдаленностью друг от друга.
Поэтому речь идет преимущественно о духовной миссии. Действуя таким образом, Святейший Престол далек от стремления к какой-либо политической гегемонии и стремится проводить свою миссию в свете Евангелия, судящего поступки людей и потому являющегося истинным и окончательным критерием.

вы слушали передачу из архива Русской службы радио Ватикана от 8 сентября 1992 года. «Святейший престол в международном сообществе. Специфика и миссия».

Передача русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 30 июля. Католическая церковь чтит память святого Петра Хрисолога, епископа Равенны, учителя церкви. Петр Хрисолог родился в 450 году в итальянском городе Имола. Сохранились тексты его проповедей, которые историки читали с таким большим вниманием, что прозвали его Хрисологом, то есть Златословом. Проповеди святителя очень короткие, в отличие от проповедей Иоанна Златоуста, которые мерились часами, Петра Златослова – минутами. И некоторые богословы считают, что здесь уже прослеживаются элементы отличия между Востоком и Западом. Сохранилось послание Петра ересиарху Евтихию, которым епископ Петр пишет: «Когда в земной церкви раздоры, на небесах печаль». Учителем церкви святого Петра Хрисолога провозгласил папа Бенедикт XIII в 1729 году. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Крушинского Иосифа. Он служил в Украине, профессор Саратовской семинарии, арестован в 1932 году, был в ссылке в Казахстане и в Сибири, погиб 31 июля 1940 года. О милосердии прошу Тебя, Господи.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV приветствовал участников 7-го международного семинара по церковной коммуникации, который в эти дни проходил в Папском католическом университете Чили в Сантьяго. Конференция на тему «Вызовы искусственного интеллекта» собрала специалистов по коммуникациям, пасторских работников, ученых и представителей духовенства из стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В центре внимания участников оказались этические, культурные и религиозные аспекты применения искусственного интеллекта в свете энциклики Льва XIV «Magnifica Humanitas». Работу форума открыло послание Святейшего Отца. Прежде всего, он призвал поместную церковь стремиться развивать коммуникацию, которая перед лицом новых возможностей технологического развития умеет хранить человеческое достоинство и ставит любой инструмент на службу истине и добру. Епископ Рима возносит молитвы, дабы Святой Дух просветил размышления участников и помог им ответить на вызовы времени с мудростью и ответственностью, чтобы церковная коммуникация способствовала встрече между людьми и возвещению Евангелия. Открывая заседание, архиепископ Сантьяго де Чили кардинал Фернандо Натальо Чомали Гариб обратился к теме социальных сетей. Эти пространства подлинно человеческие, поскольку отражают эмоции, связи и конфликты людей. Все, что происходит с нами, происходит и там. Иерарх предложил 4 ключевых критерия для коммуникации: истина, благо, красота и польза. По его мнению, энциклику «Magnifica Humanitas», посвященную защите человека в эпоху искусственного интеллекта, нельзя воспринимать исключительно с технической точки зрения. Сегодня много говорится об искусственном интеллекте, но эта энциклика прежде всего о человеческом достоинстве и об истине. Коммуникация, опирающаяся на эти принципы, способна укрепить общественную жизнь в эпоху крайнего индивидуализма. Мы будем способствовать диалогу и братству, и в конечном итоге построим Иерусалим, а не Вавилон, заявил кардинал. Эту же мысль иерарх развил позже в проповеди на Святой Мессе, назвав «Magnifica Humanitas» христологической энцикликой. Он призвал к вдумчивой и рассудительной коммуникации, при которой искусственный интеллект всегда служит человеческому достоинству.

С 24 по 26 июля в Университете Святого Фомы в Маниле проходила 12-я конференция, посвященная новой евангелизации. Главной темой стало филиппинское слово «санкай», которое переводится как «дружба». Лейтмотивом для размышлений и дискуссии послужил стих из Евангелия от Иоанна «Я назвал вас друзьями». Конференция собрала духовенство и мирян, которые делились личными историями о том, как подлинные дружеские отношения помогают менять жизнь людей и способствуют развитию общества. Многие отмечали, что в современном мире, страдающем от поляризации, раздоров и геополитической напряженности, важно поддерживать глубокие дружеские связи, а не просто обзаводиться контактами. Выступая с докладом, кардинал Луис Антонио Тагли подчеркнул, что настоящая дружба требует открытости, терпения и мужества говорить правду с любовью. «Не бойтесь строить дружеские отношения», — сказал он. «Семена братства, которые вы сеете сегодня, станут жатвой призваний в будущем. Настоящие друзья — не просто источник радости и утешения, но спутники, которые имеют смелость сказать то, чего ты не хочешь услышать». По его словам, у дружбы есть миссионерское измерение. Она способна открывать лик Христа и Церкви. Забота о творении и друг о друге — это конкретный ответ на Божью любовь. Иерарх также напомнил, что любая истинная дружба начинается с Христа. Он первый называет нас друзьями. Размышляя над темой конференции, архиепископ Манилы кардинал Хосе Адвинкула призвал участников принять стиль евангелизации, укорененный в терпеливой поддержке человека на пути веры. Вдохновляясь примером Девы Марии, он отметил, что христианская дружба отличается кротостью, верностью и взаимопомощью. Мария напоминает нам, что в истинной дружбе любовь никогда не принуждает, она сопровождает. Настоящие друзья знают, что такое ожидание, ведь и оно является выражением любви. Архиепископ призвал верующих поддерживать и сопровождать тех, чей энтузиазм веры ослаб, уповая на то, что Бог продолжает терпеливо действовать в каждом человеческом сердце. «Миссия Церкви укоренена в отношениях с Христом», — подчеркнул он. «Иисус назвал нас друзьями, а не рабами. Мы друзья, которые разделяют Его миссию. В Церкви, построенной на искренней дружбе, никто не будет вынужден идти в одиночку». Организаторы отмечают, что тема конференции выбрана не случайно. Она отражает работу Синода о синодальности, который призвал Церковь углублять отношения с Богом, друг с другом и со всем творением. В мире, страдающем от разделений и войн, конференция призвана помочь верующим открыть дружбу как путь к общению, взаимной поддержке и евангелизации.

Институт религиозных дел, который в СМИ часто называют Ватиканским банком, опубликовал отчет о финансовой устойчивости за 2025 год, подтвердив свое обязательство продвигать прозрачное, ответственное управление финансами, всецело следуя социальной доктрине католической церкви. Документ свидетельствует о содействии Института религиозных дел экономике, поставленной на служение человеку, человеческому достоинству и общему благу. Это происходит благодаря внимательному отбору финансовых инструментов, а также инвестиций, выбранных с учетом принципов католической веры. Они полностью исключают предприятия, вовлеченные в деятельность, которая наносит ущерб человеческой жизни, окружающей среде, обществу и добросовестной политике. За 2025 год чистая прибыль института составила 51 миллион евро. 36% предназначено для Святейшего Отца, 23% для персонала и 14% для поставщиков. Оставшийся доход направлен на укрепление активов института и его устойчивости в долгосрочной перспективе. Прибыль от управления вверенными активами составила 142,5 миллиона евро, способствуя тем самым общественной и финансовой миссии института в поддержку Вселенской Церкви. В 2025 году персоналу Института религиозных дел было предложено более 2700 часов обучения, в том числе 300 часов, посвященных прозрачности, рискам, аудиту, а также обучение религиозного характера. Институт проводит кампанию финансово-экономической грамотности, адресованную 300 клиентам. Занятия направлены прежде всего на поощрение финансовой культуры, соответствующей католическим этическим принципам. 2025 год был охарактеризован особым обязательством по экологической устойчивости. Процесс оцифрования был ускорен, появилась услуга интернет-банкинга, а закупки бумаги сократились на 37%. Институт религиозных дел – это единственное финансовое учреждение, уполномоченное вести свою деятельность в государстве Граде Ватикан. Он обслуживает более 12 тысяч клиентов, несущих служение в католической церкви более чем в 110 странах мира.

предлагаем вашему вниманию заключительную часть передачи из архива Радио Ватикана «Святейший престол в международном сообществе. Специфика и миссия».

Святейший престол не является собою политическую власть, но представляет власть нравственного характера, которую невозможно игнорировать и в международном контексте. Папа и его сотрудники осознают возложенную на них задачу в этой среде, и они каждодневно заняты тем, чтобы распространять слово Святейшего престола и делать все, дабы оно на международной арене было верным отражением евангельского послания. Вот те приоритеты, какие Святейший престол проводит в жизнь. Защита прав церкви и верующих, гарантировать условия, хотя бы минимальные, которые позволяют проведению христианской жизни, не только выживанию, но и здоровому существованию и развитию. Поэтому Святейший престол неизменно защищал на международных форумах свободу и право на свободу религии в деятельности ООН и Совета безопасности и сотрудничества в Европе. Продвижение дела защиты мира во всем мире при двух условиях. Мир созидается посредством объединения людей вокруг возвышающих их целей. Мир не есть только плод разоружения, но и того доверия, какое возникает между людьми, чувствующими себя братьями. Этика в международных отношениях, базирующаяся на четырех принципах. Первый принцип – правда, истинная природа человека, объект устремлений и усилий ответственных политических деятелей, не должна приноситься в жертву политическим интересам или становиться объектом компромиссов. Второй принцип – свобода. Государство существует для того, чтобы создавать и обеспечивать условия, позволяющие каждому гражданину реализовать себя в своих личных и коллективных устремлениях. Третий принцип – справедливость. Чтобы добиться более человечного мира, где каждый призван взаимно давать и получать. И четвертый принцип – солидарность, которая должна была бы побуждать богатые страны в материальном и духовном отношениях помогать менее удачливым странам. Не следует видеть в бедных странах всего лишь клиентов или дерзких должников. В нынешнем международном контексте, утверждает монсеньор Таран, первостепенные устремления дипломатии Святейшего Престола направлены на помощь международному сообществу в восприятии нового видения международного порядка, с учетом как все еще существующих серьезных препятствий на пути мира, так и возможности их преодоления, какая открывается благодаря диалогу. Если сегодня Святейший Отец столь настаивает на диалоге, это объясняется тем, что только диалог в состоянии устранить подозрения, разделения и противостояния. В таком новом видении международного порядка первостепенное место занимает взаимное доверие, благо, необходимое для мирного сосуществования человеческой семьи. Диалог в наше время гарантирует эволюцию современной цивилизации. С прогрессом массовых коммуникаций, становящихся почти мгновенными, обостряется сознание единства и общности судеб человеческой семьи. Но такая мгновенность коммуникаций будет прогрессивным явлением для пользы человека, только если она будет возрастать вместе с взаимным доверием. В своей дипломатии Святейший Престол стремится стать средством, чтобы разделить великий опыт и духовные чаяния народов, чтобы понять одушевляющие их ценности, помочь избежать конфликтов, порождаемых часто равнодушием, непониманием и отдаленностью друг от друга. Поэтому
Речь идет преимущественно о духовной миссии. Действуя таким образом, Святейший Престол далек от стремления к какой-либо политической гегемонии и стремится проводить свою миссию в свете Евангелия, судящего поступки людей и потому являющегося истинным и окончательным критерием.

Вы слушали передачу из архива Русской службы радио Ватикана от 8 сентября 1992 года. «Святейший престол в международном сообществе. Специфика и миссия».

Передача Русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 31 июля. Церковь чтит память святого Игнатия Лойолы, священника и основателя общества Иисуса, иезуитов. Игнатий Лойола родился в 1491 году в Басконии. В соответствии с обычаями своего времени получил домашнее воспитание. В 1521 году Игнатий получил ранение в ногу, что послужило его обращению. В 33 года Игнатий сел за школьную парту, чтобы изучить латынь. Затем в Саламанке слушал лекции по философии, в Париже продолжил изучение гуманитарных наук, слушал лекции по теологии, жил на милостыню. Преодолевая многие трудности, Игнатий нашел в Париже преданных друзей, среди которых Франциск Саверий, Пьер Фавр, Диего Лаинес, Симон Родригес, Никола Бобадилья, Альфонсо Сельмерон. И вот 15 августа 1534 года на Монмартре все они дали торжественные обеты – нестяжания, целомудрия и безоговорочного послушания папе, наместнику Христа на земле. На пути в вечный город Игнатий снова пережил потрясшие его до глубины души явление. В Ласторта Христос, придавленный тяжестью креста, утвердил его намерение основать новый орден. Тогда и появились первые наброски конституции, с которыми они обратились в Ватикан. Папа Павел III торжественно огласил новый устав 27 сентября 1540 года, и от этой даты начался отсчет нового ордена общества Иисуса. Игнатий Лойола руководил орденом общества Иисуса до самой смерти, которая наступила в Риме 31 июля 1556 года. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям Реймова Николая, епископа в монашестве Варфоломей. Подвергался арестам в 1920-28 годах. В 1932 году, во время преследования католиков, он тайно перешел в католичество. С 1933 года епископ для католиков византийского обряда. Арестован в 1935 году, был в Бутырской тюрьме. Расстрелян 31 июля 1935 года. «Во свете Твоем, Господи, счастье мое!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 29 июля папа вернулся в Кастель Гандольфо на молитвенную встречу «Песнь мира», посвященную 800-летию со дня смерти святого Франциска Ассизского. Она началась в 19 часов в садах папских вилл. Ее организаторами выступили образовательный центр «Лаудато Си» и фонд Андреа Бучелли. На встрече выступили детские хоры из Уганды, Святой Земли и Италии. Обращаясь к юным исполнителям, Святейший Отец поблагодарил их за усердный труд и поздравил руководителей хоров. «Музыка, — сказал папа, — обладает удивительной способностью объединять разные голоса в единую гармонию, где каждый вносит в общее звучание что-то свое. В этом смысле хор становится символом согласия и сотрудничества». Описывая небесную радость, Священное Писание и литургия Церкви говорят о хорах ангелов и святых. «Не потому, что они буквально поют без остановки, — пояснил папа, — а потому, что, объединенные любовью, они вместе созерцают Бога и обретают в нем полноту счастья». Обращаясь к детям, папа спросил, заметили ли они, как музыка открыла им нечто новое, то, что можно почувствовать только вместе. Именно так рождается опыт красоты. Она открывает новый горизонт и пробуждает желание идти к нему. Приближаясь к этому горизонту, мы встречаем Бога, нашего Творца. подобно тому, как ручей можно проследить до самого источника, великолепие музыки зовет к встрече с тем, кто и есть сама красота. Папа призвал юных певцов беречь дары, полученные от Бога, чтобы они привели к Нему. «Господь, — подчеркнул Лев XIV, — есть то единственное, чего мы ищем в жизни, что способно дать покой беспокойному сердцу. Помните, что вы созданы для великих дел, и что всего мира недостаточно, чтобы утолить вашу жажду смысла и счастья. Знайте также, что Папа Римский любит вас и молится за вас, за ваши семьи, за ваши страны. В частности, я молюсь, дабы мир воцарился в ваших домах и во всех местах земли, страдающих от насилия». Лев XIV поблагодарил фонд Андреа Бочелли за работу с детьми, которые сталкиваются с трудностями в образовании и социальной жизни. «Силой музыки вы вносите вклад в миссию церкви ради всестороннего развития каждого человека на благо всего общества». Папа поблагодарил участников встречи за прекрасный концерт, верил их заступничеству Пресвятой Богородицы и преподал апостольское благословение.

Глава отдела богослужений римского папы архиепископ Диего Равелли обнародовал план мероприятий, которые в течение августа возглавит Святейший Отец. 6 августа, в праздник Преображения Господня, папа совершит пастырский визит в Ассизи, где примет участие в международной молодежной встрече «GO». Утром он встретится с молодыми участниками форума и ответит на их вопросы. Затем он побеседует с представителями францисканских орденов, епископами и членами Национального комитета по празднованию 800-летия со дня смерти святого Франциска Ассизского. В 10:30 в папской базилике Санта Мария дель Анджели ин Порциункола Святейший Отец совершит мессу для участников молодежной встречи. Возвращение в Ватикан запланировано на 12:45. 15 августа, в праздник Успения Пресвятой Девы Марии, в 10:00 Лев XIV возглавит торжественную мессу в папском приходе святого Фомы Вилановского в Кастель-Гандольфо. В субботу, 22 августа, Святейший Отец посетит Римини. Он примет участие в 47-м митинге дружбы народов и возглавит евхаристическое богослужение в городском порту. Начало в 18:30. 29 августа в 18:00 в Кастель-Гандольфо епископ Рима возглавит мессу в церкви Пресвятой Девы Марии над озером Альбана, после которой состоится традиционная водная процессия на лодках со статуей Богородицы.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: В 22 главе книги «Бытия» рассказывается о самых тяжелых мгновениях в жизни Авраама. Как Бог его испытывал и потребовал от него принести в жертву долгожданного единственного сына. Авраам повиновался с тем послушанием веры и упования, которое навсегда утвердило его в обетованиях Божьих. Но в самый страшный момент он услыхал зов ангела Божия, который освободил его из ужасающего испытания. И Авраам назвал это место «Бог видит». Пока испытание окутывало его своим мраком, на душе у него было так, как у человека, попавшего в безысходную беду среди непроглядной тьмы. Но вот черные стены пали, и он увидал, что никогда не был оставлен, и что взор Божий был все время на нем. Бог есть Тот, Который видит. Тайна зрячести Бога Живого. Мир в большей своей части находится вне моего поля зрения. Слишком далеко от меня, чтобы его достичь. Слишком велика протяженность мира, чтобы мне ее обозреть. И слишком глубоко уходит мир в мельчайшие величины, чтобы мне его постигнуть. Бог же видит все. Пустыни, горы, бездны, глубины моря и земли, солнце, звезды, безмерность мироздания, до непостижимости мельчайшие частицы в строении вещества – все это он видит. То, что теперь происходит, где бы то ни было, то, что прежде происходило в бесконечном чередовании мгновений, то, что произошло до всякой истории, когда не жил еще ни один человек и ни одно чувство не воспринимало ничего, он все это видит. Есть око, открытое, абсолютно видящее. Есть взор все охватывающий, всюду проникающий. Но это еще не самое великое. В Священном Писании сказано: «Человек видит внешнее, Бог же взирает в сердце». Самая глубокая недостижимость начинается в человеке. Человек – существо и внешнее, и внутреннее, одно в другом. Во всем внешнем, в образе и в поведении содержится внутреннее. Одно определяется другим и от этого приобретает свою истинность. Но так ли уж определенно можно уловить это внутреннее? Человек совершает жест, который сам по себе выражает благорасположенность. Но может статься, что внутренне он полон отталкивания и ненависти. Иногда это можно заметить или почувствовать нечто двусмысленное и тревожное. Но бывают люди, так владеющие своими внешними проявлениями, что невозможно дознаться, что, собственно, за этим стоит. Со своей стороны, Господь видит, что есть за этими внешними проявлениями, за любыми жестами, за любым выражением лица. Как бы ни была сильна воля, теми владеющая, как бы ни была обманчива эта игра, даже если в них кроется все лукавство, которое есть в природе, перед Богом все это раскрыто до самого последнего конца.

0: Любому действию подлинный смысл придается тем побуждением, из которого оно совершается. Например, кажется, что человек оказывает другому услугу, но в действительности он руководствуется расчетом. Его интересует не благо другого, а собственная выгода. Он помогает, но если его спросить, почему он это делает, он ответит: «Потому что я к нему хорошо отношусь». При этом он даже не солжет, он действительно думает, что это так. Но внезапно он осознает, что все-таки его сердце было обращено не туда. Ему хотелось быть замеченным. Значит, за тем первым побуждением таилось другое – тщеславие. Но, может быть, это еще вовсе не предел. За этим побуждением могли скрываться еще другие, совсем темные и совсем странные. Так один импульс может проскользнуть за другой, смешаться с другим, маскироваться в другом. Тут обнаруживается целое сплетение побуждений, вытесненных и пересекающихся между собой инстинктов. В человеческой душе самые странные подтасовки, маскировки и замещения создают целый ряд слоев. Кто же в этом разберется? Внешнее у человека вырастает из внутренней глубины. Если проследить его поведение до этих корней, то попадаешь из слоя в слой, из одного сплетения в другое сплетение. А до самого дна, пожалуй, и вовсе невозможно добраться. Быть может, даже и нет никакого дна, а есть бездна. И тут опять Бог есть тот, который видит. Его взор проникает сквозь все эти сплетения. Он отличает ненастоящее от настоящего, выражение от намерения, маску от первопричины. Корни, дно, истоки лежат перед ним обнаженными. Случается и так, что человек поступает не впопад, неловко и нецелесообразно. В действительности он имел в виду нечто совсем другое, только ему не удалось. Другой же человек хотел бы высказать то, что он думает, а слов не находит. Или же человек хочет выразить свое настроение, а жесты и выражение лица ему не повинуются. Разве не бывает так, что мы отлично знаем, какие именно слова надо было бы сказать, и хотели бы их сказать с полной искренностью, но тем не менее остаемся немыми? В некоторые моменты выражение нам вовсе не дается. Чем глубже мы постигаем, кем есть Бог, тем сильнее мы ощущаем потребность быть под Его взором. Он-то нас видит, хотим ли мы этого или нет. Но есть разница в том, стараемся ли мы уклониться от Божьего взгляда, или же сами переносимся в Него, улавливаем то, что Он для нас выражает, согласуемся с этим и сами желаем, чтобы воля Божья совершалась и здесь. Мы не можем сделать ничего лучшего, как поставить себя вместе со всем, чем мы обладаем, перед взором Божьим. «Да буду я видим тобою», и отбросить боязнь, которая мешает нам так поступить. Духовную лень, самолюбие, гордость — все это тоже прочь. Да, видишь ты хорошее, но да видишь ты и несостоятельное. Уродство, неправду, лукавство, зло — да, видишь ты все, о Боже. Бывает, что мы не в состоянии что-то изменить. Тогда, по крайней мере, пусть Он это тоже видит. Бывает, что мы не можем в чем-то честно раскаяться. Но нужно, чтобы Он это видел. А к тому же видел и то, что мы еще не можем раскаяться. Всякая недостаточность и всякое дурное могут существовать. Но это еще не смертельно, пока находится под Божьим взором. Пока мы способны выступить перед оком Божьим, это служит нам неиссякаемым источником обновления. Все возможно, если мы всего ожидаем от Бога.
1: Программа русской редакции «Радио Ватикана» окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 31 июля. Церковь чтит память святого Игнатия Лойолы, священника и основателя общества Иисуса, иезуитов. Игнатий Лойола родился в 1491 году в Басконии. В соответствии с обычаями своего времени получил домашнее воспитание. В 1521 году Игнатий получил ранение в ногу, что послужило его обращению. В 33 года Игнатий сел за школьную парту, чтобы изучить латынь. Затем в Саламанке слушал лекции по философии, в Париже продолжил изучение гуманитарных наук, слушал лекции по теологии, жил на милостыню. Преодолевая многие трудности, Игнатий нашел в Париже преданных друзей, среди которых Франциск Ксаверий, Пьер Фавр, Диего Лаинес, Симон Родригес, Никола Бобадилья, Альфонсо Сельмерон. И вот 15 августа 1534 года на Монмартре все они дали торжественные обеты нестяжания, целомудрия и безоговорочного послушания папе, наместнику Христа на земле. На пути в вечный город Игнатий снова пережил потрясшие его до глубины души явление. В Ласторта Христос, придавленный тяжестью креста, утвердил его намерение основать новый орден. Тогда и появились первые наброски конституции, с которыми они обратились в Ватикан. Папа Павел III торжественно огласил новый устав 27 сентября 1540 года, и от этой даты начался отсчет нового ордена общества Иисуса. Игнатий Лойола руководил орденом общества Иисуса до самой смерти, которая наступила в Риме 31 июля 1556 года. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям Реймова Николая, епископа в монашестве Варфоломей. Подвергался арестам в 1920-28 годах. В 1932 году во время преследования католиков он тайно перешел в католичество. С 1933 года епископ для католиков византийского обряда. Арестован в 1935 году, был в Бутырской тюрьме. Расстрелян 31 июля 1935 года. Во свете Твоем, Господи, счастье мое!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 29 июля папа вернулся в Кастель Гандольфо на молитвенную встречу «Песнь мира», посвященную 800-летию со дня смерти святого Франциска Ассизского. Она началась в 19 часов в садах папских вилл. Ее организаторами выступили образовательный центр «Лаудато Си» и фонд Андреа Бучелли. На встрече выступили детские хоры из Уганды, Святой Земли и Италии. Обращаясь к юным исполнителям, Святейший Отец поблагодарил их за усердный труд и поздравил руководителей хоров. «Музыка, — сказал папа, — обладает удивительной способностью объединять разные голоса в единую гармонию, где каждый вносит в общее звучание что-то свое. В этом смысле хор становится символом согласия и сотрудничества». Описывая небесную радость, Священное Писание и литургия Церкви говорят о хорах ангелов и святых. «Не потому, что они буквально поют без остановки, — пояснил папа, — а потому, что, объединенные любовью, они вместе созерцают Бога и обретают в нем полноту счастья». Обращаясь к детям, папа спросил, заметили ли они, как музыка открыла им нечто новое, то, что можно почувствовать только вместе. Именно так рождается опыт красоты. Она открывает новый горизонт и пробуждает желание идти к нему. Приближаясь к этому горизонту, мы встречаем Бога, нашего Творца. подобно тому, как ручей можно проследить до самого источника, великолепие музыки зовет к встрече с тем, кто и есть сама красота. Папа призвал юных певцов беречь дары, полученные от Бога, чтобы они привели к Нему. «Господь, — подчеркнул Лев XIV, — есть то единственное, чего мы ищем в жизни, что способно дать покой беспокойному сердцу. Помните, что вы созданы для великих дел, и что всего мира недостаточно, чтобы утолить вашу жажду смысла и счастья. Знайте также, что Папа Римский любит вас и молится за вас, за ваши семьи, за ваши страны. В частности, я молюсь, дабы мир воцарился в ваших домах и во всех местах земли, страдающих от насилия». Лев XIV поблагодарил фонд Андреа Бочелли за работу с детьми, которые сталкиваются с трудностями в образовании и социальной жизни. «Силой музыки вы вносите вклад в миссию церкви ради всестороннего развития каждого человека на благо всего общества». Папа поблагодарил участников встречи за прекрасный концерт, верил их заступничеству Пресвятой Богородицы и преподал апостольское благословение.

Глава отдела богослужений римского папы архиепископ Диего Равелли обнародовал план мероприятий, которые в течение августа возглавит Святейший Отец. 6 августа, в праздник Преображения Господня, папа совершит пастырский визит в Ассизи, где примет участие в международной молодежной встрече «GO». Утром он встретится с молодыми участниками форума и ответит на их вопросы. Затем он побеседует с представителями францисканских орденов, епископами и членами Национального комитета по празднованию 800-летия со дня смерти святого Франциска Ассизского. В 10:30 в папской базилике Санта Мария дель Анджели ин Порциункула Святейший Отец совершит мессу для участников молодежной встречи. Возвращение в Ватикан запланировано на 12:45. 15 августа, в праздник Успения Пресвятой Девы Марии, в 10:00 Лев XIV возглавит торжественную мессу в папском приходе святого Фомы Вилановского в Кастель-Гандольфо. В субботу 22 августа Святейший Отец посетит Римини. Он примет участие в 47-м митинге дружбы народов и возглавит евхаристическое богослужение в городском порту. Начало в 18:30. 29 августа в 18:00 в Кастель-Гандольфо епископ Рима возглавит мессу в церкви Пресвятой Девы Марии над озером Альбана, после которой состоится традиционная водная процессия на лодках со статуей Богородицы.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: В 22 главе книги «Бытия» рассказывается о самых тяжелых мгновениях в жизни Авраама. Как Бог его испытывал и потребовал от него принести в жертву долгожданного единственного сына. Авраам повиновался с тем послушанием веры и упования, которое навсегда утвердило его в обетованиях Божьих. Но в самый страшный момент он услыхал зов ангела Божия, который освободил его из ужасающего испытания. И Авраам назвал это место «Бог видит». Пока испытание окутывало его своим мраком, на душе у него было так, как у человека, попавшего в безысходную беду среди непроглядной тьмы. Но вот черные стены пали, и он увидал, что никогда не был оставлен, и что взор Божий был все время на нем. Бог есть Тот, Который видит. Тайна зрячести Бога Живого. Мир в большей своей части находится вне моего поля зрения. Слишком далеко от меня, чтобы его достичь. Слишком велика протяженность мира, чтобы мне ее обозреть. И слишком глубоко уходит мир в мельчайшие величины, чтобы мне его постигнуть. Бог же видит все. Пустыни, горы, бездны, глубины моря и земли, солнце, звезды, безмерность мироздания, до непостижимости мельчайшие частицы в строении вещества — все это он видит. То, что теперь происходит, где бы то ни было, то, что прежде происходило в бесконечном чередовании мгновений, то, что произошло до всякой истории, когда не жил еще ни один человек и ни одно чувство не воспринимало ничего, он все это видит. Есть око, открытое, абсолютно видящее. Есть взор все охватывающий, всюду проникающий. Но это еще не самое великое. В Священном Писании сказано: «Человек видит внешнее, Бог же взирает в сердце». Самая глубокая недостижимость начинается в человеке. Человек – существо и внешнее, и внутреннее, одно в другом. Во всем внешнем, в образе и в поведении содержится внутреннее. Одно определяется другим и от этого приобретает свою истинность. Но так ли уж определенно можно уловить это внутреннее? Человек совершает жест, который сам по себе выражает благорасположенность. Но может статься, что внутренне он полон отталкивания и ненависти. Иногда это можно заметить или почувствовать нечто двусмысленное и тревожное. Но бывают люди, так владеющие своими внешними проявлениями, что невозможно дознаться, что, собственно, за этим стоит. Со своей стороны, Господь видит, что есть за этими внешними проявлениями, за любыми жестами, за любым выражением лица. Как бы ни была сильна воля, теми владеющая, как бы ни была обманчива эта игра, даже если в них кроется все лукавство, которое есть в природе, перед Богом все это раскрыто до самого последнего конца.

0: Любому действию подлинный смысл придается тем побуждением, из которого оно совершается. Например, кажется, что человек оказывает другому услугу, но в действительности он руководствуется расчетом. Его интересует не благо другого, а собственная выгода. Он помогает, но если его спросить, почему он это делает, он ответит: «Потому что я к нему хорошо отношусь». При этом он даже не солжет, он действительно думает, что это так. Но внезапно он осознает, что все-таки его сердце было обращено не туда. Ему хотелось быть замеченным. Значит, за тем первым побуждением таилось другое – тщеславие. Но, может быть, это еще вовсе не предел. За этим побуждением могли скрываться еще другие, совсем темные и совсем странные. Так один импульс может проскользнуть за другой, смешаться с другим, маскироваться в другом. Тут обнаруживается целое сплетение побуждений, вытесненных и пересекающихся между собой инстинктов. В человеческой душе самые странные подтасовки, маскировки и замещения создают целый ряд слоев. Кто же в этом разберется? Внешнее у человека вырастает из внутренней глубины. Если проследить его поведение до этих корней, то попадаешь из слоя в слой, из одного сплетения в другое сплетение. А до самого дна, пожалуй, и вовсе невозможно добраться. Быть может, даже и нет никакого дна, а есть бездна. И тут опять Бог есть тот, который видит. Его взор проникает сквозь все эти сплетения. Он отличает ненастоящее от настоящего, выражение от намерения, маску от первопричины. Корни, дно, истоки лежат перед ним обнаженными. Случается и так, что человек поступает не впопад, неловко и нецелесообразно. В действительности он имел в виду нечто совсем другое, только ему не удалось. Другой же человек хотел бы высказать то, что он думает, а слов не находит. Или же человек хочет выразить свое настроение, а жесты и выражение лица ему не повинуются. Разве не бывает так, что мы отлично знаем, какие именно слова надо было бы сказать, и хотели бы их сказать с полной искренностью, но тем не менее остаемся немыми? В некоторые моменты выражение нам вовсе не дается. Чем глубже мы постигаем, кем есть Бог, тем сильнее мы ощущаем потребность быть под Его взором. Он-то нас видит, хотим ли мы этого или нет. Но есть разница в том, стараемся ли мы уклониться от Божьего взгляда или же сами переносимся в Него, улавливаем то, что Он для нас выражает, согласуемся с этим и сами желаем, чтобы воля Божья совершалась и здесь. Мы не можем сделать ничего лучшего, как поставить себя вместе со всем, чем мы обладаем, перед взором Божьим. «Да буду я видим тобою», и отбросить боязнь, которая мешает нам так поступить. Духовную лень, самолюбие, гордость — все это тоже прочь. Да, видишь ты хорошее, но да видишь ты и несостоятельное. Уродство, неправду, лукавство, зло — да видишь ты все, о Боже. Бывает, что мы не в состоянии что-то изменить. Тогда, по крайней мере, пусть он это тоже видит. Бывает, что мы не можем в чем-то честно раскаяться, но нужно, чтобы он это видел, а к тому же видел и то, что мы еще не можем раскаяться. Всякая недостаточность и всякое дурное могут существовать, но это еще не смертельно, пока находится под Божьим взором. Пока мы способны выступить перед оком Божьим, это служит нам неиссякаемым источником обновления. Все возможно, если мы всего ожидаем от Бога.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 31 июля. Церковь чтит память святого Игнатия Лойолы, священника и основателя общества Иисуса, иезуитов. Игнатий Лойола родился в 1491 году в Басконии. В соответствии с обычаями своего времени получил домашнее воспитание. В 1521 году Игнатий получил ранение в ногу, что послужило его обращению. В 33 года Игнатий сел за школьную парту, чтобы изучить латынь. Затем в Саламанке слушал лекции по философии, в Париже продолжил изучение гуманитарных наук, слушал лекции по теологии, жил на милостыню. Преодолевая многие трудности, Игнатий нашел в Париже преданных друзей, среди которых Франциск Саверий, Пьер Фавр, Диего Лаинес, Симон Родригес, Никола Бобадилья, Альфонсо Сельмерон. И вот 15 августа 1534 года на Монмартре все они дали торжественные обеты нестяжания, целомудрия и безоговорочного послушания папе, наместнику Христа на земле. На пути в вечный город Игнатий снова пережил потрясшие его до глубины души явление. В Ласторта Христос, придавленный тяжестью креста, утвердил его намерение основать новый орден. Тогда и появились первые наброски конституции, с которыми они обратились в Ватикан. Папа Павел III торжественно огласил новый устав 27 сентября 1540 года, и от этой даты начался отсчет нового ордена общества Иисуса. Игнатий Лойола руководил орденом общества Иисуса до самой смерти, которая наступила в Риме 31 июля 1556 года. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям Реймова Николая, епископа в монашестве Варфоломей. Подвергался арестам в 1920-28 годах. В 1932 году во время преследования католиков он тайно перешел в католичество. С 1933 года епископ для католиков византийского обряда. Арестован в 1935 году, был в Бутырской тюрьме. Расстрелян 31 июля 1935 года. Во свете Твоем, Господи, счастье мое!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 29 июля папа вернулся в Кастель Гандольфо на молитвенную встречу «Песнь мира», посвященную 800-летию со дня смерти святого Франциска Ассизского. Она началась в 19 часов в садах папских вилл. Ее организаторами выступили образовательный центр «Лаудато Си» и фонд Андреа Бучелли. На встрече выступили детские хоры из Уганды, Святой Земли и Италии. Обращаясь к юным исполнителям, Святейший Отец поблагодарил их за усердный труд и поздравил руководителей хоров. «Музыка, — сказал папа, — обладает удивительной способностью объединять разные голоса в единую гармонию, где каждый вносит в общее звучание что-то свое. В этом смысле хор становится символом согласия и сотрудничества». Описывая небесную радость, Священное Писание и литургия Церкви говорят о хорах ангелов и святых. «Не потому, что они буквально поют без остановки, — пояснил папа, — а потому, что, объединенные любовью, они вместе созерцают Бога и обретают в нем полноту счастья». Обращаясь к детям, папа спросил, заметили ли они, как музыка открыла им нечто новое, то, что можно почувствовать только вместе. Именно так рождается опыт красоты. Она открывает новый горизонт и пробуждает желание идти к нему. Приближаясь к этому горизонту, мы встречаем Бога, нашего Творца. подобно тому, как ручей можно проследить до самого источника, великолепие музыки зовет к встрече с тем, кто и есть сама красота. Папа призвал юных певцов беречь дары, полученные от Бога, чтобы они привели к Нему. «Господь, — подчеркнул Лев XIV, — есть то единственное, чего мы ищем в жизни, что способно дать покой беспокойному сердцу. Помните, что вы созданы для великих дел, и что всего мира недостаточно, чтобы утолить вашу жажду смысла и счастья. Знайте также, что Папа Римский любит вас и молится за вас, за ваши семьи, за ваши страны. В частности, я молюсь, дабы мир воцарился в ваших домах и во всех местах земли, страдающих от насилия». Лев XIV поблагодарил фонд Андреа Бочелли за работу с детьми, которые сталкиваются с трудностями в образовании и социальной жизни. «Силой музыки вы вносите вклад в миссию церкви ради всестороннего развития каждого человека на благо всего общества». Папа поблагодарил участников встречи за прекрасный концерт, верил их заступничеству Пресвятой Богородице и преподал апостольское благословение.

Глава отдела богослужений римского папы архиепископ Диего Равелли обнародовал план мероприятий, которые в течение августа возглавит Святейший Отец. 6 августа, в праздник Преображения Господня, папа совершит пастырский визит в Ассизи, где примет участие в международной молодежной встрече «GO». Утром он встретится с молодыми участниками форума и ответит на их вопросы. Затем он побеседует с представителями францисканских орденов, епископами и членами Национального комитета по празднованию 800-летия со дня смерти святого Франциска Ассизского. В 10:30 в папской базилике Санта Мария дель Анджели ин Порциункула Святейший Отец совершит мессу для участников молодежной встречи. Возвращение в Ватикан запланировано на 12:45. 15 августа, в праздник Успения Пресвятой Девы Марии, в 10:00 Лев XIV возглавит торжественную мессу в папском приходе святого Фомы Вилановского в Кастель-Гандольфо. В субботу 22 августа Святейший Отец посетит Римини. Он примет участие в 47-м митинге дружбы народов и возглавит евхаристическое богослужение в городском порту. Начало в 18:30. 29 августа в 18:00 в Кастель-Гандольфо епископ Рима возглавит мессу в церкви Пресвятой Девы Марии над озером Альбана, после которой состоится традиционная водная процессия на лодках со статуей Богородицы.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: В 22 главе книги «Бытия» рассказывается о самых тяжелых мгновениях в жизни Авраама. Как Бог его испытывал и потребовал от него принести в жертву долгожданного единственного сына. Авраам повиновался с тем послушанием веры и упования, которое навсегда утвердило его в обетованиях Божьих. Но в самый страшный момент он услыхал зов ангела Божия, который освободил его из ужасающего испытания. И Авраам назвал это место «Бог видит». Пока испытание окутывало его своим мраком, на душе у него было так, как у человека, попавшего в безысходную беду среди непроглядной тьмы. Но вот черные стены пали, и он увидал, что никогда не был оставлен, и что взор Божий был все время на нем. Бог есть Тот, Который видит. Тайна зрячести Бога Живого. Мир в большей своей части находится вне моего поля зрения. Слишком далеко от меня, чтобы его достичь. Слишком велика протяженность мира, чтобы мне ее обозреть. И слишком глубоко уходит мир в мельчайшие величины, чтобы мне его постигнуть. Бог же видит все. Пустыни, горы, бездны, глубины моря и земли, солнце, звезды, безмерность мироздания, до непостижимости мельчайшие частицы в строении вещества – все это он видит. То, что теперь происходит, где бы то ни было, то, что прежде происходило в бесконечном чередовании мгновений, то, что произошло до всякой истории, когда не жил еще ни один человек и ни одно чувство не воспринимало ничего, он все это видит. Есть око, открытое, абсолютно видящее. Есть взор все охватывающий, всюду проникающий. Но это еще не самое великое. В Священном Писании сказано: «Человек видит внешнее, Бог же взирает в сердце». Самая глубокая недостижимость начинается в человеке. Человек – существо и внешнее, и внутреннее, одно в другом. Во всем внешнем, в образе и в поведении содержится внутреннее. Одно определяется другим и от этого приобретает свою истинность. Но так ли уж определенно можно уловить это внутреннее? Человек совершает жест, который сам по себе выражает благорасположенность. Но может статься, что внутренне он полон отталкивания и ненависти. Иногда это можно заметить или почувствовать нечто двусмысленное и тревожное. Но бывают люди, так владеющие своими внешними проявлениями, что невозможно дознаться, что, собственно, за этим стоит. Со своей стороны, Господь видит, что есть за этими внешними проявлениями, за любыми жестами, за любым выражением лица. Как бы ни была сильна воля, теми владеющая, как бы ни была обманчива эта игра, даже если в них кроется все лукавство, которое есть в природе, перед Богом все это раскрыто до самого последнего конца.

0: Существует не благо другого, а собственная выгода. Он помогает, но если его спросить, почему он это делает, он ответит: «Потому что я к нему хорошо отношусь». При этом он даже не солжет, он действительно думает, что это так. Но внезапно он осознает, что все-таки его сердце было обращено не туда. Ему хотелось быть замеченным. Значит, за тем первым побуждением таилось другое – тщеславие. Но, может быть, это еще вовсе не предел. За этим побуждением могли скрываться еще другие, совсем темные и совсем странные. Так один импульс может проскользнуть за другой, смешаться с другим, маскироваться в другом. Тут обнаруживается целое сплетение побуждений, вытесненных и пересекающихся между собой инстинктов. В человеческой душе самые странные подтасовки, маскировки и замещения создают целый ряд слоев. Кто же в этом разберется? Внешнее у человека вырастает из внутренней глубины. Если проследить его поведение до этих корней, то попадаешь из слоя в слой, из одного сплетения в другое сплетение. А до самого дна, пожалуй, и вовсе невозможно добраться. Быть может, даже и нет никакого дна, а есть бездна. И тут опять Бог есть тот, который видит. Его взор проникает сквозь все эти сплетения. Он отличает ненастоящее от настоящего, выражение от намерения, маску от первопричины. Корни, дно, истоки лежат перед ним обнаженными. Случается и так, что человек поступает не впопад, неловко и нецелесообразно. В действительности он имел в виду нечто совсем другое, только ему не удалось. Другой же человек хотел бы высказать то, что он думает, а слов не находит. Или же человек хочет выразить свое настроение, а жесты и выражение лица ему не повинуются. Разве не бывает так, что мы отлично знаем, какие именно слова надо было бы сказать, и хотели бы их сказать с полной искренностью, но тем не менее остаемся немыми? В некоторые моменты выражение нам вовсе не дается. Чем глубже мы постигаем, кем есть Бог, тем сильнее мы ощущаем потребность быть под Его взором. Он-то нас видит, хотим ли мы этого или нет. Но есть разница в том, стараемся ли мы уклониться от Божьего взгляда или же сами переносимся в Него, улавливаем то, что Он для нас выражает, согласуемся с этим и сами желаем, чтобы воля Божья совершалась и здесь. Мы не можем сделать ничего лучшего, как поставить себя вместе со всем, чем мы обладаем, перед взором Божьим. «Да буду я видим тобою», и отбросить боязнь, которая мешает нам так поступить. Духовную лень, самолюбие, гордость — все это тоже прочь. Да, видишь ты хорошее, но да видишь ты и несостоятельное. Уродство, неправду, лукавство, зло — да видишь ты все, о Боже. Бывает, что мы не в состоянии что-то изменить. Тогда, по крайней мере, пусть Он это тоже видит. Бывает, что мы не можем в чем-то честно раскаяться, но нужно, чтобы Он это видел, а к тому же видел и то, что мы еще не можем раскаяться. Всякая недостаточность и всякое дурное могут существовать, но это еще не смертельно, пока находится под Божьим взором. Пока мы способны выступить перед оком Божьим, это служит нам неиссякаемым источником обновления. Все возможно, если мы всего ожидаем от Бога.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!